0: родня с нетерпением ждут меня.
1: Чек. Пойдем на колоска, чек. Чек. Чек, чек.
2: Инг, я приду. Споем все вместе.

выходить из детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете с грешной лапы, не хотите детки малые на болото, ночкой темной не воротитесь оттуда, попадете.